0: Pikaz.
1: Pikaz.
0: Miktalom.
1: Miktalom.
0: Buktisa.
1: Buktisa.
0: Kukkala.
1: Kukkala.
0: Ba.
1: Litomo.
0: Litomo.
1: Ehtomo.
0: Ehtomo.
1: Isho.
0: Isho.
1: Masta.
0: Masta.
1: Glavina.
0: Glavina. Эполо.
1: Микела.
0: Микела.
1: Мизело.
0: Мизело.
1: Микемики.
0: Микемики.
1: Лости, лости.
0: Лости, лости.
1: Масо, масо.
0: Масо, масо.
1: Мисо, мисо.
0: Мисо, мисо.
1: Масо, манго, екста.
0: Масо, манго, екста.
1: Shop,
0: shop, pee. Shop, shop, pee. Pika, pika.

Ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись, ловись,